Мало бая дигенде кошумду шу школа жетип кемби ба? Бизде маштахкан ба? Мана шах, маштахкан ба. Тур мане мандах би холай. Мандах сун. Ташне бу хада ба кем ма холя кинваса манга. Шамо. Кошат кем ба? Ha geldi.